0: пришел, ведь Крейг.
1: Знай наших.
2: Наше радио.
3: Наше радио. Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
3: Знай наших.

0: Ты слушаешь? Ты слушаешь наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
6: Наше радио.
5: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.